0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 8.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: компанию «Радио Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 14, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Системно значимые банки готовы к запуску оборота цифрового рубля в России с 1 сентября. Об этом сообщил регулятор. По словам экспертов, пользоваться цифровыми рублями, вероятно, можно будет примерно так же, как обычными безналичными деньгами. При этом по счетам с цифровыми рублями проценты начисляться не будут. В Канаде суд отклонил апелляцию ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр» по самолету Ан-124, который находится в аэропорту Торонто почти 4,5 года. Судья постановил, что перевозчик не доказал необоснованность действий канадских властей. Самолет Ан-124-100 прибыл в Торонто в феврале 2022 года с грузом экспресс-тестов из Китая и не смог вылететь после закрытия воздушного пространства для российских судов. В июне 2023 года правительство Канады распорядилось конфисковать воздушное судно. Новый поезд соединит Самару и Новую Уренгой. Состав будет следовать через Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Первый рейс стартует 27 октября из Нового Уренгоя. Состав будет курсировать через день. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в коллективы и сядут за парты. Как пояснил агентство РИА академик РАН Геннадий Онищенко, это естественный, закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. В Самаре УТРК «Вивалент» начали сносить дома, попавшие в зону комплексного развития территории. Речь идет об участке в границах улиц Свободы, Краснодонской, Вольской, Победы, проспекта Кирова и переулка Юрия Павлова. Всего до 2030 года предстоит демонтировать 42 здания и переселить около 700 квартир. После этого подрядчик, компания «Паритет», приступит к строительству детского сада, школы и 180 тысяч квадратных метров нового жилья. Нынешний период потепления, последний этим летом в Самарской области. В середине следующей недели начнется похолодание. Об этом предупредили синоптики. В этом году последние 5 дней августа ожидаются дождливыми и прохладными с температурой плюс 15-19 градусов. В предстоящую субботу в Самаре перекроют дороги из-за бегунов. В районе Мундиального стадиона состоится марафон. В программе забеги на разные дистанции от 600 метров до 42 километров, а также детские, инклюзивные и корпоративные старты. Ожидается более 5000 участников. Всем финишерам вручат уникальные коллекционные медали, посвященные 440-летию Самары. Доллар на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 7.10, температура в Тольятти плюс 14. Сегодня пятница, 21 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо.
4: ОО «Тольятти», ОГРН 115-631-304-46-23, Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Сколько тебе лет?
6: Три.
5: А сколько будет? Один плюс один?
6: Три.
5: Что три?
7: Гортензий будет три при покупке двух.
1: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
5: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
6: Три.
1: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:15. Температура в Тольятти плюс 14. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Рэки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, песни, под которые очень приятно проснуться на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 7:19, температура в Тольятти плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Черная икра, японская мраморная говядина и 24-каратное золото. Где же можно использовать эти деликатесы? В Америке с ними готовят хот-доги. Просто кетчупа и горчицы кому-то уже мало. Полный рецепт хот-дога класса люкс такой. Булочка из теста для круассанов, сосиска из мраморной говядины вагю, французская сметана крем-фреш, сыр маскарпоне, лук-сибулет, 30 грамм осетровой икры и съедобные хлопья золота. Хот-дог за $100 успел стать звездой Гран-при Формулы-1 в Майами и теннисного турнира Майами Оупен. Королю фастфуда дали название Golden Glizzy, и он уже завирусился в социальных сетях. Почему-то люди обожают покупать и фотографировать привычные вещи в ультрадорогом исполнении.
4: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.33, температура плюс 15. Днем ожидается 24-26 градусов без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Золотая корона уйдет с европейского рынка после 6 лет работы там. Ранее под антироссийские санкции ЕС попал оператор платежного сервиса, что уже повлияло на переводы в ряд стран. Сейчас компания находится в процессе сдачи лицензии и не будет дальше оказывать услуги по переводам денег, передает РБК. Жители Самары задолжали за водоснабжение и водоотведение 1,5 миллиарда рублей, а выплатили пени только на 7 миллионов. Данными поделились в самарских коммунальных системах. В Самарской области заработала горячая линия по выборам, которые состоят в сентябре. Ее организовали на базе нотариальной палаты. Избиратели могут обратиться по любым вопросам о выборах и работе участков. 20-градусное тепло продержится на территории Средней Волги около недели. В ближайшие 4 дня воздух может прогреваться выше плюс 26. С понедельника пойдут дожди, температура начнет понижаться. В следующую пятницу ожидается всего плюс 17. В ближайшие 7 лет в России сохранится спрос на инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих. Это следует из прогноза Минтруда. При этом эксперты отмечают, даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 15. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.38, температура плюс 15. На календаре пятница, 21 августа. В этот день родились русский писатель Серебряного века Леонид Андреев, российский революционер и политический деятель Лев Троцкий, канадская актриса Кэрри Энн Мосс, она же Тринити из «Матрицы». А еще поэт-песенник Юрий Энтин, актриса Вия Артмане, певец Виктор Рыбин и боксер Николай Валуев. В 1981 году, 21 августа, ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
8: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
9: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В «Планете уюта» найти все реально. «Планета уюта», транспортная 7.
10: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 15. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1981 ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления в статье в научном журнале Science. Группа физиков предположила, что планета стала нагреваться из-за воздействия человека, и процесс будет прогрессировать. С тех пор гипотеза превратилась в реальность. Привлечь внимание к проблеме пытаются в том числе и люди искусства. В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся айсберг весом 3 триллиона тонн. Ученые дали ему имя B-15. 10 лет сотни исследователей следили за тем, как он таял. Так, профессор геофизики Дуг МакКайл в экспедициях в Антарктику собрал десятки тысяч гигабайт сейсмических данных о таянии ледников и превратил эти данные в аудиофрагмент. Эти записи американская группа Luftwerk переработала и создала звуковую инсталляцию «Белые странники», которую представила летом 2021 года в Чикаго. Вокруг знаменитого небоскреба Riverside Plaza расставили динамики и транслировали звуки распада айсберга. На здании создали граффити в виде трещины. Это была уменьшенная копия реального раскола в леднике Ларсена весной 2017-го. Тогда от него отделился айсберг весом около 1 триллиона тонн.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 15. Проявите сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок большую Додо-пиццу. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arena-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 16, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Небо над Самарской областью закрыто для полетов. Ограничения действуют с 4 утра. В аэропорту Курумыч задерживаются вылеты и прибытие 17 рейсов. Самые серьезные задержки зафиксированы на рейсах в Петербург. Они составляют от 13 до 26 часов. На 16 часов задерживается вылет в Сочи. Отправление намечено на 18.45. Авиакомпании рекомендуют пассажирам отслеживать актуальную информацию о времени вылета на онлайн-табло Курумыча и через уведомления перевозчиков. В Самаре состоялись первые судебные слушания по иску Михаила Матвеева к Александру Живайкину об отмене регистрации единороссов в качестве кандидата в депутаты Госдумы из-за нарушений интеллектуальных прав при размещении агитматериалов. Ни заявитель, ни ответчик в суд не явились. Представители Матвеева запросили отсрочку в рассмотрении дела, чтобы укрепить свою аргументацию. Судья удовлетворила часть ходатайств. Представитель Живайкина заявил, что исковые требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению. Следующее заседание назначено на вторую половину сегодняшнего дня. Стрельба по дронам признана крайней необходимостью. В Волгограде, как пишет «Коммерсант», пересмотрели административное дело в отношении пенсионера, который, не растерявшись во время налета беспилотников, открыл по ним огонь из охотничьего ружья. Но вместо награды за сбитый беспилотник получил штраф с конфискацией оружия. Ружье вернут, выписанный штраф 40 тысяч рублей отменили. В Самарской области ожидается гроза, ливень и шквалистый ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Между тем, 20-градусное тепло продержится на территории Средней Волги около недели. В ближайшие 4 дня воздух может прогреваться выше плюс 26. С понедельника пойдут дожди, температура начнет понижаться. В следующую пятницу ожидается всего плюс 17. Призовой фонд стартовавшего в Нью-Йорке US Open последнего в сезоне турнира «Большого шлема» впервые в истории перевалил за 100 миллионов долларов, сообщается на сайте соревнований. Победители турнира в одиночном разряде получат 5,5 миллионов долларов. Чемпионы в парных разрядах разделят между собой по миллиону. Матчи основной сетки начнутся 30 августа. В прошлом году турнир выиграли испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко. В этом сезоне ведущие теннисисты начали борьбу за повышение призовых и их доли от выручки организаторов на турнирах «Большого шлема». Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 16. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в «Арена Авто» Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.13, температура в Тольятти плюс 16. О чем жалеет Джиллиан Андерсон, исполнительница роли агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Через 5 минут расскажем даже об этом на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8 часов 18 минут. Температура в Тольятти плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Я ни о чем не жалею», — заявила 58-летняя актриса Джиллиан Андерсон в начале интервью газете «The Sunday Times». «Мы знаем и любим ее, прежде всего за роль агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Но уже через пару минут беседы актриса передумала и призналась. Есть несколько моментов, связанных с ранним материнством. Жаль, что я не все обдумала как следует и что я была слишком эгоистичной». Андерсон впервые стала матерью в 26, родив дочь от помощника художника-постановщика «Секретных материалов». Сериал к тому моменту снимался чуть больше года. Карьера актрисы стремительно шла вверх и требовала проводить на площадке по 17 часов в день. После развода девочке приходилось постоянно перемещаться между домами родителей. «Она летала на самолетах каждые 3 недели», вспоминает Андерсон. «Это слишком тяжелое испытание для 6-летней девочки». Впрочем, к рождению следующих 2 сыновей Джиллиан подготовилась лучше. По ее словам, вполне реально уделять достаточно времени детям и при этом много работать и хорошо зарабатывать, чтобы они видели, как мама наслаждается любимым делом.
4: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
5: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
6: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
7: Мамы, папы, скоро в школу!
8: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.

Колесо представляет мужские тайны под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 17. Днем ожидается 24-26 градусов без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Россия планирует расширить географию энергоблоков АЭС внутри страны. Новые атомные станции могут появиться на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Профильные ведомства рассчитывают ввести еще примерно 30 гигаватт мощности, включая малые АЭС. Таможня наблюдает рекордный поток россиян, проезжающих через Верхний Ларс в Северной Осетии в Грузию. Из-за этого на пункте пропуска появились длинные очереди. 15-16 августа через границу проезжали более 19 тысяч человек в сутки. 18 августа в соседнюю страну выехали больше 20 тысяч человек. В прошлые годы в этот период такого пика не наблюдалось. Причины таких изменений неизвестны. Новый поезд соединит Самару и Новую Уренгой. Состав будет следовать через Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Первый рейс стартует 27 октября из Нового Уренгоя. Состав будет курсировать через день. Нынешний период потепления последний этим летом в Самарской области. В середине следующей недели начнется похолодание, предупредили синоптики. В этом году последние 5 дней августа ожидаются дождливыми и прохладными с температурой плюс 15-19 градусов. Ученые обнаружили у долгожителей больше клеток, способных уничтожать опухоли. У людей старше 110 лет их число в среднем в 4 раза выше, чем у людей 70-99 лет. Исследование провели в университете Осаки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 17, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти без 29, температура плюс 17. На календаре пятница, 21 августа, сегодня день офицера России, а в 1973 году, 21 августа, родился боксер-тяжеловес Николай Валуев. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.44. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1973-го родился боксер-тяжеловес, русский гигант и зверь с Востока Николай Валуев. Его еще называли Коля Кувалда за длинные руки, помогавшие держать соперника на расстоянии. Валуев – первый российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA. В 2005 году он победил Джона Руиса, но чемпионский пояс оказался маловат, и Валуев с иронией пообещал заказать новый, побольше. Его рост 2 метра 13 сантиметров, а вес около 150 килограммов. Интересно, что в детстве и юности он занимался вовсе не боксом, а баскетболом и метанием диска. И в физкультурный институт поступил на отделение легкой атлетики. И там тренер предложил 20-летнему Николаю попробовать бокс. Уже через полгода он выступал на ринге. В 2010-м русский гигант объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на головном мозге и с тех пор регулярно проходит обследование. Николай Валуев – депутат и примерный семьянин. У него трое детей. Он не раз снимался в российском кино, но вот от эпизода в голливудском проекте «Люди Икс» отказался.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 17. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок большая Додо пицца. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 18, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Системно значимые банки готовы к запуску оборота цифрового рубля в России с 1 сентября. Об этом сообщил регулятор. По словам экспертов, пользоваться цифровыми рублями, вероятно, можно будет примерно так же, как обычными безналичными деньгами. При этом по счетам с цифровыми рублями проценты начисляться не будут. В Канаде суд отклонил апелляцию ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр» по самолету Ан-124, который находится в аэропорту Торонто почти 4,5 года. Судья постановил, что перевозчик не доказал необоснованность действий канадских властей. Самолет Ан-124-100 прибыл в Торонто в феврале 2022 года с грузом экспресс-тестов из Китая и не смог вылететь после закрытия воздушного пространства для российских судов. В июне 2023 года правительство Канады распорядилось конфисковать воздушное судно. В Самаре УТРК «Вивалент» начали сносить дома, попавшие в зону комплексного развития территории. Речь идет об участке в границах улиц Свободы, Краснодонской, Вольской, Победы, проспекта Кирова и переулка Юрия Павлова. Всего до 2030 года предстоит демонтировать 42 здания и переселить около 700 квартир. После этого подрядчик, компания «Паритет», приступит к строительству детского сада, школы и 180 тысяч квадратных метров нового жилья. Нынешний период потепления – последний этим летом в Самарской области. В середине следующей недели начнется похолодание. Об этом предупредили синоптики. В этом году последние 5 дней августа ожидаются дождливыми и прохладными с температурой плюс 15-19 градусов. В предстоящую субботу в Самаре перекроют дороги из-за бегунов. В районе Мундиального стадиона состоится марафон. В программе забеги на разные дистанции от 600 метров до 42 километров, а также детские, инклюзивные и корпоративные старты. Ожидается более 5000 участников. Всем финишерам вручат уникальные коллекционные медали, посвященные 440-летию Самары. На широкие экраны кинотеатров Самары и Тольятти вышел новый «Человек-паук». Фильм показывают во всех крупных киноцентрах неофициально, в рамках предсеансового обслуживания. Из российской версии фильма удалили песню уральской исполнительницы «Монеточки», признанной в России иноагентом. В оригинальной версии есть момент, когда герой Тома Холланда попадает в баню на Брайтон-Бич, где звучит песня «Монополия». Однако в российской версии вместо нее звучит «Мелодия без слов». Имя «Монеточки» также вырезали из финальных титров. Доллар на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня пятница, 21 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть большую Додо-пиццу. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Сегодня день рождения Ким Кэтрелл, актриса, известной по роли Саманты в сериале «Секс в большом городе». Не так давно в интервью она призналась, что сейчас ее рай – это загородный дом, прогулки и что-то еще. А что именно? Итак, сегодня день рождения у актрисы Ким Кэтрелл из «Секса в большом городе». И не так давно в интервью она призналась, что сейчас ее рай – это загородный дом, прогулки и что-то еще. Что именно? Давайте сразу договоримся, чтобы все было по-честному. Один звонок, один ответ. 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
6: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 18. На Радио Омега думаем над невероятным вопросом. Сегодня день рождения у актрисы Ким Кэтрол, известной по роли Саманты из сериала «Секс в большом городе». Не так давно в интервью она призналась, что сейчас ее рай – это загородный дом, прогулки и что-то еще. Что именно? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро. Я думаю, чтение книг, потому что это мое любимое занятие. У меня вот первая мысль такая возникла.
0: Чтение книг – это абсолютно правильный ответ. Браво!
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Нина.
0: Нина, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли большую Додо-пиццу.
1: Ура!
0: Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Нина, поздравляю!
1: Спасибо огромное. Я Нина Елена с улицы Гидростроевская. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос утром в понедельник. А прямо сейчас на Радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 18. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Черная икра, японская мраморная говядина и 24-каратное золото. Где же можно использовать эти деликатесы? В Америке с ними готовят хот-доги. Просто кетчупа и горчицы кому-то уже мало. Полный рецепт хот-дога класса люкс такой. Булочка из теста для круассанов, сосиска из мраморной говядины вагю, французская сметана крем-фреш, сыр маскарпоне, лук-сибулет, 30 грамм осетровой икры и съедобные хлопья золота. Хот-дог за $100 успел стать звездой гран-при Формулы.

0: 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Мой дом – моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.34, температура плюс 18. Днем ожидается 24-26 градусов без осадков. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак, новости.
1: Здравствуйте. В Самаре приступили к нанесению на 13 перекрестках вафельной разметки. Она предупреждает водителей, что останавливаться в этой зоне запрещено, если это мешает движению других автомобилей. За стоянку на желтых диагональных линиях автолюбителей штрафуют, нарушения фиксируют видеокамеры. В Тольятти коммунальщики начали устанавливать заглушки на канализацию должников в микрорайоне Шлюзовой. Услугу водоотведения ограничат примерно в 100 квартирах. Суммарная задолженность жильцов превышает 4 миллиона рублей. Температура воды в Волге у берегов Самары и Тольятти сохраняется на отметке в 22 градуса. Такие данные приводит Приволжский гидрометцентр. В ближайшие два дня воздух будет прогреваться до плюс 25 и чуть выше. В воскресенье и понедельник ожидается 30-градусная жара. Более 80% российских пользователей уже столкнулись с проблемами при доступе к отечественным сайтам, сообщает Телеком Дели. Трудности возникают при открытии ресурсов через зарубежные браузеры и приложения. При этом 71% опрошенных заметили общее снижение стабильности работы российских интернет-сервисов.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 18, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 96.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти без 20.10, температура плюс 19. На календаре пятница, 21 августа. В этот день родились русский писатель Серебряного века Леонид Андреев, российский революционер и политический деятель Лев Троцкий, канадская актриса Кэрри Энн Мосс, она же Тринити из «Матрицы». А еще поэт-песенник Юрий Энтин, актриса Вия Артмане, певец Виктор Рыбин и боксер Николай Валуев. В 1981 году, 21 августа, ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.10. Температура плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1981 ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления в статье в научном журнале Science. Группа физиков предположила, что планета стала нагреваться из-за воздействия человека, и процесс будет прогрессировать. С тех пор гипотеза превратилась в реальность. Привлечь внимание к проблеме пытаются в том числе и люди искусства. В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся айсберг весом 3 триллиона тонн. Ученые дали ему имя B-15. 10 лет сотни исследователей следили за тем, как он таял. Так профессор геофизики Дуг МакКайл в экспедициях в Антарктику собрал десятки тысяч гигабайт сейсмических данных о таянии ледников и превратил эти данные в аудиофрагмент. Эти записи американская группа Люфтверк переработала и создала звуковую инсталляцию «Белые странники», которую представила летом 2021 года в Чикаго. Вокруг знаменитого небоскреба Риверсайд Плаза расставили динамики и транслировали звуки распада айсберга. На здании создали граффити в виде трещины. Это была уменьшенная копия реального раскола в леднике Ларсена весной 2017-го. Тогда от него отделился айсберг весом около 1 триллиона тонн.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 2 минут 10, температура плюс 19. Несколько минут назад Нина с улицы Гидростроевской разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Сегодня день рождения актрисы Ким Кэтрелл, известной по роли Саманты из сериала «Секс в большом городе». Ей уже 70. Не так давно в интервью она призналась, что сейчас ее рай – это загородный дом, прогулки и что-то еще. Что именно? Чтение книг. Вот правильный ответ. Нину поздравляем, она получает в подарок большую Додо-пиццу. А нам с вами обязательно повезет утром в понедельник в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 10.02. Температура плюс 20. Днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Выявлена новая схема мошенников с продажи топлива по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Сообщается, что за последнюю неделю по этой схеме через фишинговый сайт в доменной зоне .shop было похищено около 4 миллионов рублей. Ссылки распространялись через профильные чаты, комментарии в новостных каналах мессенджеров и рекламные объявления. Например, бензин АИ-92 на сайтах мошенников стоил 53 рубля за литр, 95-й 56 рублей, а дизель 59 рублей. Через фишинговые сайты мошенники похищали у покупателей данные их банковских карт, а потом и деньги. В Самаре приступили к нанесению на 13 перекрестках вафельной разметки. Она предупреждает водителей, что останавливаться в этой зоне запрещено, если это мешает движению других автомобилей. Желтые диагональные линии уже появились на дублере улицы Новосадовой в районе Современника. В ближайшее время разметку нанесут еще на 6 перекрестках Московского шоссе. За стоянку на желтых линиях водителей штрафуют. Нарушения фиксируют камеры. Чтобы не получить штраф, водителям необходимо выезжать на перекресток с вафельной разметкой, даже при зеленом сигнале светофора, только если его можно проехать без остановки. Самарские теплоэнергетики отчитались об отсутствии аварий на сетях в 2025 году. Отчет Т-плюс был рассмотрен на заседании профильного комитета городской думы. В Тольяттском Нальчике начали устанавливать заглушки на канализацию у должников в микрорайоне Шлюзовой. Услугу водоотведения ограничат примерно в 100 квартирах. Суммарная задолженность жильцов превышает 4 миллиона рублей. Работы уже ведутся в домах на улице Гидротехнической. Параллельно формируются новые списки неплательщиков. Температура воды в Волге у берегов Самары и Тольятти сохраняется на отметке в 22 градуса. Такие данные приводит Приволжский гидрометцентр. 20-градусное тепло продержится на территории Средней Волги еще около недели. В ближайшие два дня воздух будет прогреваться до плюс 25, чуть выше. В воскресенье и понедельник ожидается 30-градусная жара. В начале новой недели пойдут дожди, температура начнет понижаться. В следующую пятницу ожидается всего плюс 17. Стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Об этом в преддверии 1 сентября напомнили в Национальном родительском комитете. По мнению экспертов, за этот бюджет можно подобрать полезный и нейтральный подарок. Например, ежедневник, книгу, термокружку, беспроводную зарядку, сертификат в книжный магазин, чай или кофе. Также можно выбрать билеты в театр или музей, сертификат на мастер-класс или подарок, сделанный руками учеников. При этом эксперты советуют избегать слишком личных вещей, денег и алкоголя. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 20. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Хельсинки зафиксировали уникальный результат. Начиная с лета 2024-го в городе на дорогах не погибал ни один человек. Ни один водитель, пешеход или велосипедист. Для сравнения, в крупных российских городах печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 10:20 в Тольятти. Температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Я ни о чем не жалею», заявила 58-летняя актриса Джиллиан Андерсон в начале интервью газете «The Sunday Times». «Мы знаем и любим ее, прежде всего за роль агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Но уже через пару минут беседы актриса передумала и призналась. Есть несколько моментов, связанных с ранним материнством. Жаль, что я не все обдумала как следует и что я была слишком эгоистичной». Андерсон впервые стала матерью в 26, родив дочь от помощника художника-постановщика «Секретных материалов». Сериал к тому моменту снимался чуть больше года, карьера актрисы стремительно шла вверх и требовала проводить на площадке по 17 часов в день. После развода девочке приходилось постоянно перемещаться между домами родителей. «Она летала на самолетах каждые 3 недели», вспоминает Андерсон. «Это слишком тяжелое испытание для 6-летней девочки». Впрочем, к рождению следующих 2 сыновей Джиллиан подготовилась лучше. По ее словам, вполне реально уделять достаточно времени детям и при этом много работать и хорошо зарабатывать, чтобы они видели, как мама наслаждается любимым делом.
4: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
5: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.33, температура плюс 20. Днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Курумыч. Воздушное пространство этим утром закрывалось на 4 часа из-за беспилотной опасности. В Курумыче задерживается вылет более 10 рейсов. Авиакомпании корректируют расписание. В Тольятти сегодня включат сирены. Проверка системы оповещения запланирована на предприятии Тольятти-Каучук в 11 часов. Граждан просят сохранять спокойствие при звуке сирен. Самарские теплоэнергетики отчитались об отсутствии аварий на сетях в 2025 году. Отчет Т+ был рассмотрен на заседании профильного комитета в городской думе. Стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Об этом в преддверии 1 сентября напомнили в Национальном родительском комитете. В ближайшие 7 лет в России сохранится спрос на инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих, следует из прогноза Минтруда. При этом эксперты отмечают, что даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.38, температура плюс 20. На календаре пятница, 21 августа. Сегодня день офицера России. А в 1973 году, 21 августа, родился боксер-тяжеловес Николай Валуев. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
2: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
3: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86. Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1973-го родился боксер-тяжеловес, русский гигант и зверь с Востока Николай Валуев. Его еще называли Коля Кувалда за длинные руки, помогавшие держать соперника на расстоянии. Валуев – первый российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA. В 2005 году он победил Джона Руиса, но чемпионский пояс оказался маловат, и Валуев с иронией пообещал заказать новый, побольше. Его рост 2 метра 13 сантиметров, а вес около 150 килограммов. Интересно, что в детстве и юности он занимался вовсе не боксом, а баскетболом и метанием диска. И в физкультурный институт поступил на отделение легкой атлетики. И там тренер предложил 20-летнему Николаю попробовать бокс. Уже через полгода он выступал на ринге. В 2010-м русский гигант объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на головном мозге и с тех пор регулярно проходит обследование. Николай Валуев – депутат и примерный семьянин. У него трое детей. Он не раз снимался в российском кино, но вот от эпизода в голливудском проекте «Люди Икс» отказался.
1: Радио «Омега». Тольятти 106.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 21. Говорят, что популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 22, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Курумыч возобновил работу. В Самарском авиаузле ограничения отменены, сообщила Росавиация. Воздушное пространство этим утром закрывалось на 4 часа из-за беспилотной опасности. В Курумыче задерживается вылет более 10 рейсов. Авиакомпании корректируют расписание. В Самаре состоялись первые судебные слушания по иску Михаила Матвеева к Александру Живайкину об отмене регистрации единоросса в качестве кандидата в депутаты Госдумы из-за нарушений интеллектуальных прав при размещении агитматериалов. Ни заявитель, ни ответчик в суд не явились. Представители Матвеева запросили отсрочку в рассмотрении дела, чтобы укрепить свою аргументацию. Судья удовлетворила часть ходатайств. Представитель Живайкина заявил, что исковые требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению. Следующее заседание назначено на вторую половину сегодняшнего дня. Таможня наблюдает рекордный поток россиян, проезжающих через Верхний Ларс в Северной Осетии в Грузию. Из-за этого на пункте пропуска появились длинные очереди. 15-16 августа через границу проезжали более 19 тысяч человек в сутки. 18 августа в соседнюю страну выехали больше 20 тысяч человек. В прошлые годы в этот период такого пика не наблюдалось. Причины таких изменений неизвестны. Новый поезд соединит Самару и Новую Уренгой. Состав будет следовать через Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Первый рейс стартует 27 октября из Нового Уренгоя. Состав будет курсировать через день. В Самарской области ожидается гроза, ливень и шквалистый ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Между тем, 20-градусное тепло продержится на территории Средней Волги около недели. В ближайшие 4 дня воздух может прогреваться выше плюс 26. С понедельника пойдут дожди, температура начнет понижаться. В следующую пятницу ожидается всего плюс 17. Призовой фонд стартовавшего в Нью-Йорке US Open последнего в сезоне турнира «Большого шлема» впервые в истории перевалил за 100 миллионов долларов, сообщается на сайте соревнований. Победители турнира в одиночном разряде получат 5,5 миллионов долларов. Чемпионы в парных разрядах разделят между собой по миллиону. Матчи основной сетки начнутся 30 августа. В прошлом году турнир выиграли испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Сабаленко. В этом сезоне ведущие теннисисты начали борьбу за повышение призовых и их доли от выручки организаторов на турнирах «Большого шлема». Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. В Тольятти плюс 22, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11.09. Температура в Тольятти плюс 22. Сегодня утром Нина с улицы Гидростроевской разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 21 августа, день рождения актрисы Ким Кэтрелл, Саманты из сериала «Секс в большом городе». И ей уже 70. Не так давно в интервью она призналась, что сейчас ее рай – это загородный дом, прогулки и что-то еще. Что именно? Чтение книг. Вот правильный ответ.
1: Я Нина Елена с улицы Гидростроевская. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Нину поздравляем. Она получает в подарок большую Додо-пиццу. Новый невероятный вопрос утром в понедельник. В ближайшие минуты Линда, Мало огня. Еще Эд Ширан, Bad Habits. Через минуту на Радио Омега.
2: Реклама.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек, то, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
7: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Линда, мало огня. В Тольятти 11.20, температура плюс 22. Говорят, что продажи подержанных автомобилей в России достигли рекорда с начала года. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Dire Straits, Your Latest Trick, а также Паде и Мурат Салман, Time Flies, через минуту на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: без тебя.
1: 106.9 FM — это радио Омега, музыка, которую мы любим. Бурито по волнам. 11:32, температура в Тольятти +22. Днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
2: Здравствуйте. Золотая корона уйдет с европейского рынка после 6 лет работы там. Ранее под антироссийские санкции ЕС попал оператор платежного сервиса, что уже повлияло на переводы в ряд стран. Сейчас компания находится в процессе сдачи лицензии и не будет дальше оказывать услуги по переводам денег, передает РБК. Жители Самары задолжали за водоснабжение и водоотведение 1,5 миллиарда рублей, а выплатили пени только на 7 миллионов. Данными поделились в самарских коммунальных системах. В Самарской области заработала горячая линия по выборам, которые состоится в сентябре. Ее организовали на базе нотариальной палаты. Избиратели могут обратиться по любым вопросам о выборах и работе участков. 20-градусное тепло продержится на территории Средней Волги около недели. В ближайшие 4 дня воздух может прогреваться выше +26. С понедельника пойдут дожди, температура начнет понижаться. В следующую пятницу ожидается всего +17. В ближайшие 7 лет в России сохранится спрос на инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих. Это следует из прогноза Минтруда. При этом эксперты отмечают, даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии.
1: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти +22, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура +24-26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Смысловые галлюцинации. Зачем топтать мою любовь? 11 часов 42 минуты. Температура в Тольятти плюс 22. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые яркие воспоминания. Enya, Flora's Secret. Scorpions, Does Anyone Know? А еще Joe Cocker, Unchain My Heart. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210. We'll be right back.

0: Enya Flores Secret в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 22. С вами Михаил Соколов, встречаемся утром в понедельник. А сегодня после 12 классной музыкой и отличным настроением на радио Омега с нами будет делиться Дмитрий Рожков. Прекрасной вам пятницы и ярких выходных. Будьте здоровы!
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в «Планету» приезжай, все, что хочешь, выбирай. «Планета уюта». У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти полдень, за окном плюс 22 градуса. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Системно значимые банки готовы к запуску оборота цифрового рубля в России с 1 сентября. Об этом сообщил регулятор. По словам экспертов, пользоваться цифровыми рублями, вероятно, можно будет примерно так же, как обычными безналичными деньгами. При этом по счетам с цифровыми рублями проценты начисляться не будут. В Канаде суд отклонил апелляцию ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр» по самолету Ан-124, который находится в аэропорту Торонто почти 4,5 года. Судья постановил, что перевозчик не доказал необоснованность действий канадских властей. Самолет Ан-124-100 прибыл в Торонто в феврале 2022 года с грузом экспресс-тестов из Китая и не смог вылететь после закрытия воздушного пространства для российских судов. В июне 2023 года правительство Канады распорядилось конфисковать воздушное судно. Новый поезд соединит Самару и Новый Уренгой. Состав будет следовать через Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Первый рейс стартует 27 октября из Нового Уренгоя. Состав будет курсировать через день. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в коллективы и сядут за парты. Как пояснил агентство РИА академик РАН Геннадий Онищенко, это естественный закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. В Самаре у ТРК «Вивалент» начали сносить дома, попавшие в зону комплексного развития территории. Речь идет об участке в границах улиц Свободы, Краснодонской, Вольской, Победы, проспекта Кирова и переулка Юрия Павлова. Всего до 2030 года предстоит демонтировать 42 здания и переселить около 700 квартир. После этого подрядчик, компания «Паритет», приступит к строительству детского сада, школы и 180 тысяч квадратных метров нового жилья. Нынешний период потепления – последний этим летом в Самарской области. В середине следующей недели начнется похолодание. Об этом предупредили синоптики. В этом году последние 5 дней августа ожидаются дождливыми и прохладными с температурой плюс 15-19 градусов. В предстоящую субботу в Самаре перекроют дороги из-за бегунов. В районе Мундиального стадиона состоится марафон. В программе забеги на разные дистанции от 600 метров до 42 километров, а также детские, инклюзивные и корпоративные старты. Ожидается более 5000 участников. Всем финишерам вручат уникальные коллекционные медали, посвященные 440-летию Самары. Доллар на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей и 73 копейки.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 22 августа в субботу в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас Тольятти плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Паусов Комбанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Мэдисон Марс на радио Омега. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего продолжения дня и прекрасных предстоящих выходных. Сегодня 21 августа. Об истории шедевра мировой живописи, который Анри Матисс написал по заказу русского коллекционера, Анна Романова расскажет нам в ближайшие 5 минут на 106.9 FM. А перед этим послушаем хит Оскара «Между мной и тобой» на радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
7: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Оскар на радио Омега, золотые хиты, впереди на 106.9 FM, Милен Фармер, суперновинка «Сета Келя Тур», а сейчас на радио Омега, Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Танец Матисса» – одна из самых тиражируемых картин в современной истории. Все знают красные танцующие фигуры на синем фоне. Сегодня «Танец Матисса». «Танец» был интерьерной живописью. Полотно заказал в 1908 году известный московский коллекционер Сергей Щукин для декора лестницы своего особняка. «Танец» приняли таким шквалом критики, что Щукин прямо в Париже отказался от заказа и уехал. Но уже в дороге передумал, забрал картину и заплатил рекордную для рынка сумму – 27 тысяч франков за два полотна. У «Танца» есть дополняющая картина, она называется «Музыка». На зеленом холме изображены пять мужских фигур. Один играет на скрипке, второй – на флейте, а трое остальных сидят, слушая музыку. Диптих объяснялся просто – у лестницы было две свободные стены. «Танец» имеет огромный размер – 2 метра 60 сантиметров, почти на 4 метра. Он должен был покрывать всю стену. В картине использовано всего три цвета – красный цвет для фигур, синий для неба и зеленый для холма. «Танец» так хорошо сохранился, потому что Матисс был одним из первых, кто начал использовать кадмиевые краски, которые только-только появились на коммерческом рынке. До начала 20 века главным красным пигментом в живописи была киноварь. Она была токсичной и медленно отравляла художников, а кроме того, она тускнела со временем, становясь серой или даже черной. «Танец» не застрахован. Это обошлось бы в миллионы долларов в год, а если картина погибнет, никакая страховая компания просто не сможет выплатить страховку. Срок действия авторского права Матисса на эту картину завершился 1 января 2025 года. И теперь любой человек может свободно копировать и перепечатывать «Танец» и использовать его в коммерческих целях. Долгое время близнец «Танца», «Пано», «Музыка» существовала с цензурой. Щукин замазал гениталии одной из фигур красной краской. В этом виде картина выставлялась все советское время. Первоначальный вид картине вернули только при реставрации в 1988 году. Матисс, кстати, за это на Щукина обиделся. И что на первом месте? И «Танец», и «Музыку» долгое время скрывали от царской семьи, ведь картины считались непристойными. Когда в 1913 году особняк Щукина в Москве посетил великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, лестницу закрыли деревянными щитами и затрапировали тканью. Члены императорской семьи прошли мимо шедевров, даже не подозревая об их существовании.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Расмус и Анатольсон» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти половина первого. Дальше на 106.9 FM три песни подряд, в том числе суперхит Тедди Свимса «Bad Dreams» уже совсем скоро. А сейчас на радио «Омега» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Операторы техосмотра получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс. Цель меры – выявить машины со скрытым статусом пассажира перевозок. На территорию Средней Волги идет экстремальная жара, предупреждают метеорологи. В воскресенье прогнозируется до плюс 29 градусов, в понедельник, вторник – до плюс 30. Это значительно выше нормы. Далее температура начнет понижаться. В крупных российских торговых сетях существенно подешевели бананы – почти на 8%. За месяц. Теперь они стоят от 110 рублей за килограмм. Основной поставщик бананов в Россию – это Эквадор. Он поставляет 95% от общего числа, передает агентство РИА. В предстоящую субботу в Самаре перекроют дороги из-за бегунов. В районе Мундиального стадиона состоится марафон. Ожидается более 5000 участников. Всем финишерам вручат уникальные коллекционные медали, посвященные 440-летию Самары.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. В субботу, 22 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Сэм Смит на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM подборка лучших хитов разных десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Лемара и в Destiny Justice, балладу Private Emotion Рики Мартина и шведской певицы Мии, а также Сандру.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
9: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город «Тольятти», улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. Вот Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига, при покупке костюма, костюм в подарок. При покупке рубашки, рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропустите. Пусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».
9: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 13:01, на улице плюс 23. На Радио Омега новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажирскими перевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. В Самарской области из предвыборной гонки за мандат депутата Госдумы по 163-му округу выбыл представитель от партии «Новые люди». Кандидат отказался от борьбы, объяснив это обнаруженными им самим неточностями в поданных на регистрацию документах. Ранее в 163-м округе Самарским облсудом была отменена регистрация действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева. Он намерен оспорить это решение вышестоящей инстанции. На территорию Средней Волги идет экстремальная жара. Об этом предупредили метеорологи. Сегодня в регионе сухо и до плюс 26. В ночь на субботу ожидаются дожди, не исключается гроза. Завтра днем до плюс 28 и преимущественно без осадков. В воскресенье прогнозируется солнечная и безветренная погода с температурой до плюс 29. В понедельник-вторник дожди и до плюс 30. Это значительно выше нормы. Далее температура начнет понижаться. В среду до плюс 27, а в последние выходные августа столбики термометров днем не поднимутся выше плюс 19. В Тольятти выясняют причины пожара в шиномонтажной мастерской, в результате которого сгорели два автомобиля. ЧП произошло в четверг в Автозаводском районе. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сгорели «Лада Гранта» и «Нива». Численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в два раза и сейчас составляет почти 308 тысяч особей. Крупнейшие популяции в Сибири и на Дальнем Востоке, пишут «Известия» со ссылкой на Минприроды. Эксперты отмечают, что популяция медведей растет, а вместе с ней число зверей, которые не боятся человека. По закону регионы могут регулировать численность медведя при угрозе жизни и здоровью людей. С начала года зафиксировано уже около 20 нападений. Последний трагический случай произошел на Алтае. Медведь ночью напал на палатку с туристами. Погибла девушка, которой было 29 лет. В крупных российских торговых сетях существенно подешевели бананы почти на 8% за месяц. Теперь они стоят от 110 рублей за килограмм. Основным поставщиком бананов в России является Эквадор. Он обеспечивает более 95% их импорта. Один из эквадорских сортов может храниться до 50-60 дней. А сорта из других стран обычно имеют срок хранения не более одного месяца. Бананы – один из самых популярных фруктов на российском рынке. За год соотечественники потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов, передает агентство РИА. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. До 2 августа в субботу в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 23.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.
0: В сегодняшней романтической пятерке «Радио Омега» услышим Зайна Малика и «Сию», еще раньше «Билли Джин», группа «Танцы минус» песни «Половинка», баллада «Мэрай Кэрри Май Олл», а также Эдвард Майя и Вика Жигулина прямо сейчас в пяти песнях о любви на «Радио Омега» 106.9 FM.

0: Реклама. В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мой дом – моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра, в субботу, 22 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Тольятти 106,9 FM. Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Гаррет Гейтс на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут будем слушать с вами песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Адриан Сина и Сандра Энн, Angel Is My Life, Бон Джови и Рикардо Фолье.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акция до 31 августа этого года.
3: Во всех супермаркетах миндаль. Тот самый вкус из детства. Мороженое ГОСТ на сливках, в вафельном стаканчике от Белой долины. Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 августа, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2,7 метра в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 24.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Легендарный хит, прославленный когда-то его бабушкой, но и он сам довольно достойно его перепел. Стас Пьеха, «Город детства» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый день. Желаю вам наиприятнейшего продолжения пятницы. Далее у нас 10 минут музыки без остановок. Алок и Халид с суперновинкой «Dive into me». Через минуту примерно на радио «Омега».
1: Реклама.
2: Мамы, папы, скоро в школу!
3: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек!
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек!
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
8: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
9: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
10: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: «Ты».
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.

0: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
3: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра, в субботу, 22 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
2: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Наталья Ташер, на радио Омега, музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM, подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем Nickelback, еще раньше баллада группы Westlife Soledad и Рой Орбисон с песней из фильма «Красотка».
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Кефир, огурец, зелень – вот и весь рецепт. Для окрошки идеально, для утра после – гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
6: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
1: Вот Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити-лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Я сисадмин на фирме «Сетивью». Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
4: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
5: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
6: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
7: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 августа, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 24.
0: Радио «Омега». Тольятти. 100.

0: Хай-фай на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Через минуту вернемся к любимым хитам на 106.9 FM. Ожидает нас одна из самых ярких новинок этого года. Морган Уоллен, Love Somebody. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам удачной пятницы.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти. Миньоны и монстры. Моан. На 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: 16+. Мари Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская, шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта, транспортная 7.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в субботу, 22 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Шер на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Тройка главных хитов прошедших десятилетий. В этом отрезке Чарли Пут, Attention, 7 Seconds от Юсендор и Нэнни Черри, а также Джордж Харрисон.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 августа, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 24.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Purple Disco Machine на радио Омега. Отличная музыка для пятничного настроения. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Хорошего вам дня. Далее на 106.9 FM. Тройка чудесных песен. Но уже на подходе группа «Братья Гримм» «Кустурица» через пару-тройку минут на радио Омега.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Мамы, папы, скоро в школу!
4: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек!
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
9: Миллион капелек. То, что нужно детям.
8: Звоните

0: Россия. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. 16+. Мари Синема, Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская, шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
1: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК Тольятти. 17 сентября ДК Тольятти Азот. 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: спасибо, что выбрали радио Омега.
1: 106,9 FM.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: На радио Омега погода на завтра, в субботу, 22 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Кали Миноук на радио Омега, там, где музыка прежде всего, через пару минут зазвучат на 106.9 FM песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. Услышим Кристиана Леонти, Story of My Life, Танго в Гарлеме от проекта Touch & Go и группу Eagles.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1.
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
1: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий третья в подарок.
2: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
3: 3.
1: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Разговариваем с клиентом на его языке. КИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. КИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
6: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 8-5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
6: Здоровым быть легко с Тольятти молоко.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
7: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. 22 августа в субботу в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Реклама. Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Паусовкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: А вот и добрались мы до пятничного вечера, и он еще приятнее, разумеется, с музыкой, которую мы любим, на радио Омега, только что певец Туви Лу. С вами Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Еще 10 минут любимой музыки нон-стоп у нас на очереди. Леонид Тагутин через минуту буквально на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
4: 16+. Мари Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Омега.
2: Oh, Father, tell me.

0: реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе 8.

0: себе. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В субботу 22 августа в Тольятти переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17. Завтра днем 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Кэтман Джон на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM. Золотая коллекция радио Омега. С тройкой лучших песен, проверенных временем. Услышим Rag & Bone Man, Human. Песню Земли Майкла Джексона и Адриана Челентано.
1: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ми. Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в «Планету» приезжай, все, что хочешь, выбирай. «Планета уюта». У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 22 августа в субботу в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Один из суперхитов уходящего лета — Алок и Халид, «Diving to me» на радио Омега. Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вечера вам. Три песни без перерывов послушаем в ближайшие 10 минут на 106.9 FM. На очереди Кенни Джи и Луи Армстронг, «What a Wonderful World». Через пару минут на радио Омега.
1: Реклама. 5.

0: 5555555.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
5: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: снег.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
5: 16+. Мори Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Танец Матисса» – одна из самых тиражируемых картин в современной истории. Все знают красные танцующие фигуры на синем фоне. Сегодня «Танец Матисса». «Танец» был интерьерной живописью. Полотно заказал в 1908 году известный московский коллекционер Сергей Щукин для декора лестницы своего особняка. «Танец» приняли таким шквалом критики, что Щукин прямо в Париже отказался от заказа и уехал. Но уже в дороге передумал, забрал картину и заплатил рекордную для рынка сумму – 27 тысяч франков за два полотна. У «Танца» есть дополняющая картина, она называется «Музыка». На зеленом холме изображены пять мужских фигур. Один играет на скрипке, второй – на флейте, а трое остальных сидят, слушая музыку. Диптих объяснялся просто – у лестницы было две свободные стены. «Танец» имеет огромные размеры – 2 метра 60 сантиметров, почти на 4 метра. Он должен был покрывать всю стену. В картине использовано всего три цвета – красный цвет для фигур, синий для неба и зеленый для холма. «Танец» так хорошо сохранился, потому что Матисс был одним из первых, кто начал использовать кадмиевые краски, которые только-только появились на коммерческом рынке. До начала 20 века главным красным пигментом в живописи была киноварь. Она была токсичной и медленно отравляла художников, а кроме того, она тускнела со временем, становясь серой или даже черной. «Танец» не застрахован. Это обошлось бы в миллионы долларов в год, а если картина погибнет, никакая страховая компания просто не сможет выплатить страховку. Срок действия авторского права Матисса на эту картину завершился 1 января 2025 года. И теперь любой человек может свободно копировать и перепечатывать «Танец» и использовать его в коммерческих целях. Долгое время близко

0: Близнец танца «Пано музыка» существовала с цензурой. Щукин замазал гениталии одной из фигур красной краской. В этом виде картина выставлялась все советское время. Первоначальный вид картине вернули только при реставрации в 1988 году. Матисс, кстати, за это на Щукина обиделся. И что на первом месте? И танец, и музыку долгое время скрывали от царской семьи, ведь картины считались непристойными. Когда в 1913 году особняк Щукина в Москве посетил великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, лестницу закрыли деревянными щитами и затрапировали тканью. Члены императорской семьи прошли мимо шедевров, даже не подозревая об их существовании.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио.

0: Группа «Свинцовый туман» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего и где скоро уже через пару-тройку минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке Джеймс Блант, «You're Beautiful», Крис Дебург и «The Road to Hell» от Криса Ри.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один.
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
0: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: Три.
0: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
4: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания TISO.
5: Уже более 15 лет.
4: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
6: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг, встряхните вечер.
7: МАУ городского округа Тольятти, драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 22 августа, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем 24-26 градусов.
0: Радио Омега. Тольятти.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.

0: Шикарнейший дуэт Дэвид Гетта и Сии на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Далее на 106.9 FM. Примерно 15 минут музыки нон-стоп. Группа «Кино» на подходе. С вами Дмитрий Рожков на радио Омега. Желаю вам чудесного пятничного вечера.
1: Реклама. В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Дженнифер Пейдж на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио «Омега». Услышим мы Алана Уокера, «Faded», «Beautiful Life» от Ace of Base и группу «Crowded House».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Мой дом, моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 августа, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем 24-26 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Соблюдение скоростного режима экономит приличные суммы и лишь незначительно увеличивает время в пути. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты на основе анализа данных 120 миллионов реальных поездок. Оказалось, что свыше 40% поездок американцев проходят с превышением скорости. Водители проводят за рамками лимита 12% всего времени в пути. Привычка постоянно обгонять и агрессивно ускоряться дает ложное ощущение контроля над временем. Но статистика показывает, что при среднем ежедневном маршруте в 46 километров превышение скорости помогает выгадать всего 54 секунды. А на высоких скоростях резко растет сопротивление воздуха, а вместе с ним и аппетит мотора. Отказ от агрессивной езды мгновенно снижает расход топлива. В рамках одной короткой поездки соблюдение скорости экономит около 18 центов. Но на длинных дистанциях эта цифра быстро превращается в сотни долларов. Спокойная езда по правилам – простой способ оптимизировать личный бюджет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
8: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега.

0: освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
1: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Амин».

0: Зодиакальский прогноз.
1: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, семейные дела будут раздражать, родственники подольют масло в огонь, а сомнений не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное, в сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности, они не повлияют на результаты того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы. День опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы. Если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги. Возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи. Могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы. Близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
2: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Blue Cremasso» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. Yeah.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейдин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра, в субботу, 22 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 22 августа, в субботу. В Тольятти ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем 24-26 градусов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, семейные дела будут раздражать, родственники подольют масло в огонь сомнений, не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное, в сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности, они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы. День опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы. Если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги. Возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи. Могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы. Близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
3: Романтический вечер на радио.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа. На радио Омега о погоде на завтра, в субботу, 22 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Всегда хорошая музыка на Радио Омега.
1: Радио Омега. Тольятти, 106,9 FM.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106,9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.